0: dog run, Ali Boran. My mum works hard for me and helps our family. You help me when I'm hurt or sick.
1: Ты си наиболее мама на свету. Знаешь, оставь ты мир на крепкая роли. You're my favorite mom in the world. You are the best at staying calm when things go wrong.
0: Мама, я 13. Мама, пока при домах их на руках. Мам, я say, could you help me with my homework?
2: Любим те, мама. Ты си наиболее не влияет на си. I love you, mom. You are the best. You are amazing.
3: Мама, такой добрый. Играешь в клавир. Зело ты и мам рад. Мам, you're so good at playing the piano. I love you so much.
0: My mom works very hard because she is an amazing cook.
3: Hvala lepa, smo prišli do konca koncerta. Prosim, povabimo patra Simona na oder.
4: Ker so tukaj tri rože, kot vsako leto. Za tri ladies. Tako da bo žrebanje zdaj za materinski dan. Preden pa začnemo, lahko pa eno zapojemo. Stare mame rečete, jaz imam pa rajši besedo babica. A ste se dobro počutili? Babice ali none tudi rečejo. Kaj ti Francis je postala prvič babica, ne? A imam prav informacijo, Francis.

Анна Мария Путина и родила красную кучку. И запласкала она на поле. Анна Мария гляда и послужа. Так вот и у наших мыслей. Сам приехал, да и тут Анна Мария Путина стала мама. То есть был первый материнский дан за нее. Фрэнсис Попович, бабица, старая мама и нона. То есть последний день. Первич е видно најлепше. И Ана Марија е из Долинскага и има зелу рада то песна.